кажется, что я себя уже по смерти боюсь. Я не хочу умереть, я хочу, ну, не быть. Вздор, такая нужна, но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать, дожевывать и гулять.